0: Te radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte. Opozicija balsavimą inicijavo dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius sako, kad svarstydami klausimą dėl Matjošaitytės parlamentarai nusisuko nuo rimtų šalies problemų.
2: Ar Seimas turi tokią prabangą skirti valandas diskusijai, tyriant vienos advokatės profesinį ryšį su parlamentinė partija? Konsultavo ar nekonsultavo, mokėjo ar nemokėjo? Atsipeikėkit, kolegos, ar nėra valstybėje svarbesnių reikalų? Tūkstančiai mokesčių mokėtojų pinigų vien dėl politinio popso?
1: Nemuno Aušros atstovas Artūras Skardžius. Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Eugenijaus Gentvilo teigimu, Laura Matjošaitytė nuslėpė faktą, kad konsultavo Nemuno Aušrą.
3: Ji nutylėjo Seimui faktą, kad yra konsultavusi vieną iš politinės bendruomenės narių, tai yra Nemuno Aušrą. Dar daugiau akivaizdu pagal įrašus, kad ji bandė nuslėpti sąmoningai šitą santykį. Tai jau šitas faktas, kad kandidatuodama į vyriausiąją rinkimų komisiją kandidatė slėpė nuo Seimo tam tikras aplinkybės, jau jos nepuošia.
1: Liberalų sąjūdžio frakcijos Seime narys Eugenijus Gentvilas. Pati Matjošaitytė šiandien į posėdį netvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške ji teigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus į klinikas dėl staigaus sveikatos sutrikimo buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir vertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis veiksta. Santaros klinikų pilvo ir onkochirurgijos centro vadovas Tomas Poškus.
4: Deja, jam prireikė skubios chirurginės pagalbos ir ta skubi chirurginė ir medicinė pagalba buvo suteikta ir smagu, kad prezidentas kol kas sėkmingai sveiksta. Jaučiasi gerai, kiekvieną dieną vis geriau. Dabar ateinant čia galiu pasakyti, tikrai prezidentas aktyvus, džiaugiasi ir ruošiasi grįžti. Reiškia, tai mes labai, labai visi linkim, kaip ir, manau, dauguma Lietuvos žmonių. Tai viskas atrodo vyksta neblogai.
1: Tomas Poškus iš Santaros klinikų. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minėjo 100 metų jubiliejų. Didžiosios Britanijos policija Londone sulaikė 22 britą įtariamą rengus teroro aktą. Tai jau 7 sulaikytas asmuo įtariamas rengęs išpuolį Ferfordo karinėje oro bazėje. 6 anksčiau sulaikyti vyrai paleisti už užstatą. Policija teigia, kad tyrimas tebėra aktyvus ir pareigūnai nagrinėja kelias galimas įvykio versijas tarp jų ir užsienio valstybės įsitraukimą. Daugiau detalių apie incidentą ar galimą jo motyvą neskelbiama. Žiniasklaida skelbia, kad NBA krepšinio lyga pateikė naują partnerystės siūlymą Eurolygai, tačiau ši jį atmetė. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Italų žiniasklaida šįryt pranešė, kad pagrindinis NBA Europe reikalavimas yra sustabdyti Eurolygos plėtrą ir išlaikyti esamą 13 klubų akcininkų modelį. Graikų žurnalistai vėliau paskelbė, kad Eurolygos klubų savininkai atsisakė pasiūlymo ir jie buvo griežtai neigiamai nusiteikę NBA atžvilgiu. Teigiama, kad dalis akcininkų prašė tęsti derybas pakeitus sąlygas, o kiti reiškė kategorišką prieštaravimą šiam projektui. Pridedama, kad NBA Europe jau yra pasistumėjusi ties 12 pagrindinių klubų paieška. Amerikiečiai siekia turėti komandas Milane, Madride, Romoje, Londone, Barcelonoje, Paryžiuje, Mančesteryje, Lyone, Berlyne, Atėnuose, Münchene ir Stambule. Dar 4 vietos NBA Europe būtų iškovojamos per kvalifikacijos turnyrą. NBA Europe – tai nacionalinės krepšinio asociacijos steigiama nauja lyga Europoje, kuri, jei nebendradarbiaus su Eurolyga, turėtų tapti pagrindinė jos konkurente. NBA Europe startas numatytas 2027-2028 metų sezone.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos, šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena nelis, diena sušils iki 14-19 laipsnių. 4:05.
0: Laida rusų kalba.
6: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Представители бизнеса предупреждают, миграционные ограничения могут обойтись Литве в миллионы. И украинский опыт укрытий, чему Литва может научиться у Харькова. Сейм в первом голосовании поддержал исключение из Конституции положения, запрещающего размещение ядерного оружия в Литве. За проголосовали 106 парламентариев, против 18, шестеро воздержались. Для изменения Конституции во втором голосовании поправку также должны поддержать не менее 94 депутатов Сейма. Второе голосование может состояться в январе. Из 18 парламентариев, проголосовавших против изменения Конституции, 14 представителей фракции Зарянямунаса. На фоне сохраняющихся высоких цен на топливо с октября и до конца этого года на билеты на поезда будет действовать скидка в размере 50%. А с ноября такую же скидку планируется ввести и на билеты международных автобусов. Междугородних. Поправки, подготовленные Министерством транспорта для введения льготы на автобусные билеты, еще должен принять Сейм. По данным Агентства по энергетике, сегодня утром цены на дизельное топливо и бензин на автозаправочных станциях выросли. Средняя цена дизельного топлива составила 2 евро 25 центов за литр, бензина 1 евро 95 центов. Ограничения на трудоустройство иностранцев могут стоить Литве сотен миллионов евро, предупреждают представители бизнеса. По их подсчетам, из-за нехватки работников уже в этом году страна может недополучить до 150 миллионов евро ВВП и до 25 миллионов евро налогов. Если действующие ограничения сохранятся, в следующем году потери могут составить около 500 миллионов евро ВВП и 90 миллионов евро налоговых поступлений. Представители промышленности, транспорта и других отраслей говорят, что предприятия уже сталкиваются с нехваткой работников. При этом бизнес подчеркивает, речь идет о легальной трудовой миграции, которую необходимо контролировать, но чрезмерные ограничения могут сдерживать экономический рост. О том, как, по мнению бизнеса, должна регулироваться трудовая миграция, мы поговорили с президентом Литовской конфедерации бизнеса Андрюсом Романовскисом.
7: Бизнес сообщество самую главную проблему видит в том, что мы не можем прогнозировать, какие будут решения. И мы видим, что за последние несколько лет 17 раз был менен закон, который регулирует приезд иностранцев в Литву, и это создает ситуацию, что мы и не можем планировать. И мы слышим, что есть предложение уменьшить квоту или вообще отказаться от квотной системы. Есть предложение президента, чтобы было бы сформулировано новые возможности так называемой терминованной миграции. Ясного ответа, как это будет, мы не видим. Мы видим, что некоторые государства, страны Центральной Азии, они сейчас из-за угрозы национальной безопасности закрываются для миграции. Но тем же самым мы не знаем ясного ответа, какие же государства есть и подходящие и для того, чтобы можно было бы привести мигрантов. Что мы слышим? Даже от политиков, которые очень критично высказываются по поводу миграции, что в Литве есть проблема насчет рабочей силы. Это то же самое говорит и все бизнес. Больше, чем половина предприятий, которые были опрошены, говорят, что проблема номер один. Есть нехватка рабочей силы. И если государство надеется, что бизнес будет поднимать экономику и платить больше налогов, наша надежда на то, что будет ясная миграционная политика, когда государство ответит, какие государства подходящие, какая система квот работает и чего можно ожидать из политических решений. И я мог бы подытожить, что единственная наша надежда на то, что иностранец, который приезжает, он имел бы единственную, который приезжает по рабочей, так называемой, разрешению для работы, чтобы он здесь работал бы. Мы со своей стороны, что можем обещать, что мы будем платить и ему зарплату, и что он и работает, и держится, конечно, наших законов и наших социальных порядков, и не вносит каких-то ненужных деструкций.
6: Тут один из аргументов, который очень часто звучит за ограничения, это дешевая рабочая сила из третьих стран позволяет бизнесу не повышать зарплаты местным работникам. Мы услышали уже от представителей бизнеса, что это необоснованная критика.
7: Да, статистика показывает, что иностранцы получают около 70% средней зарплаты. И это показывает, что это, мы говорим, порядка где-то 2000 евро на руки. Это точно, мы не говорим о неквалифицированной работе. В большинстве два главных сектора, в которые много иностранцев приезжает, это транспорт и строительный сектор. Конкретно там, где и самое большее не хватает работников, потому что, что и строительство, и транспорт есть сложные индустрии, когда государства лучше и лучше живут. Конечно, меньше и меньше людей хотят работать трудную физическую работу, и даже за хорошую зарплату. И это показывает, почему в большинстве, наверняка две трети всех иностранцев работают в этих двух секторах.
6: Какие риски могут быть связаны с тем, что, к примеру, Литва будет и дальше ограничена, въезд трудовых мигрантов? Что может тогда случиться?
7: Мы не против ограничений. Мы когда и говорим, что миграция должна быть контролирована, и никакой человек, который патриот своей страны, никогда не будет высказываться за какую-то неконтролируемую миграцию, потому что, что мы понимаем, как, какие последствия этому будут. Но факт есть тот, что сейчас, и я не думаю, что когда-нибудь Литва полностью закроется от иностранцев, потому что, что просто экономически трудно. Это вопрос, какие будут мигранты, какие цифры будут и какие будут условия. Я думаю, что мы все-таки понимаем, что экономические цели должны идти целями и безопасности, и даже как это cohesion, это когда в обществе нет ненужных напряжений, потому что, что в конце концов мы делаем в этом обществе и в этом государстве бизнес, и нету хорошо делать бизнес в государстве, которое есть напряжение. И мы видим, что когда разницы очень большие, даже языковые разницы, они делают напряжение в обществе, и тогда бизнес просто не хочет больше делать, он уходит. И мы это видим, эти проблемы в других странах. Так точно, я думаю, что никто не хочет повторять этих ошибок.
6: Все-таки давайте обозначим уровень миграции, который для бизнеса был бы приемлемым. Контролируемый, конечно же, уровень. Сейчас мы говорим о том, что квоты с каждым годом все раньше и раньше расходуются. Ваши коллеги сейчас прогнозировали, что буквально в следующем году может быть так, что в апреле месяце закончится эта квота, она будет израсходована, потому что несколько десятков тысяч предпринимателей подаст заявки о том, чтобы сюда привести рабочую силу. Так какое число устроило?
7: Нету какого-то волшебного и цифры какой-то, которую можно было бы сказать, но ваши слушатели должны понять, если мы говорим о 27 тысячах квоты, две трети этой квоты, они уезжают из Литвы в тех же самом году, и даже есть ситуации, когда человек даже не приезжает, и он использует эти квоты. Так реальные цифры совсем другие, а транспортный сектор, вот они и говорили, вообще 90% их не бывают в Литве, в большинстве они в Западной Европе. Я вам не скажу, какая цифра есть. И, ну, вот нету такой серебряной пули, которая тут решила бы вопрос. Нам главное понять правила игры. И я думаю, в принципе, и квотная система, она хорошая, она дает возможность регулировать. С другой стороны, предложение президента, которые первоначальные предложения, они были умны, потому что он говорил, что возможности иметь параллельного регуляции, когда человек на 2 года приезжает и тогда уезжает. Государство не имеет никаких ему обязанностей насчет интеграции. Да, он просто имеет обязанность работать, и мы имеем обязанность на 2 года ему разрешить здесь работать, и все. И наверняка вот такой микс, такой системы был бы подходящий. Я понимаю, было бы наивно думать, что квота как-то будет увеличаться, но я думаю, что нужно просто смотреть внутрь и смотреть, какие секторы, может, и транспортный сектор, которых реально даже нету, их здесь может иметь какую-то отдельную систему для транспортного сектора, потому что, что квота все равно. Идея квоты – регулировать те, которые есть в Литве, просто чтобы их не было бы чересчур много. Да? Но если у тебя есть сектор, когда люди просто их здесь физически нет, а только на бумаге, может, ты можешь думать, как решать их проблемы, тем же самым гарантировать, что они будут зарабатывать деньги, которые будут, пойдут в наш бюджет.
6: Если говорить о той второй части все-таки мигрантов, которые здесь находятся и уже работают все-таки в Литве, кто сейчас оплачивает все расходы на интеграцию, здравоохранение, вопрос там школ закрывает и так далее, и, может быть, в этом вопросе тут стоит пересмотреть какие-то аспекты, которые бы вот повлияли?
7: Так в этом аспекте государство должно ответить, какая обязанность есть перед государством, перед этим мигрантом. Если он есть чисто рабочий мигрант, и государство не имеет никакой обязанности, чтобы он здесь остался бы и получил бы постоянный вид на жительство или, в конце концов, гражданство, так, конечно, я не думаю, что это было бы логично инвестировать в такого человека. Если он, может, он работает в сфере услуг, так, конечно, в сфере услуг литовский язык должен быть приоритетом. Но если мы говорим о людях, которые приехали семьями, и особенно мы говорим о украинцах, белорусах, которые являются русскоязычными, это уже приоритет государства, чтобы они полностью интегрировались в нашу литовскую образование, в литовское, и там могли бы свободно разговаривать на литовском языке и могли бы полностью, в конце концов, интегрироваться и стали бы, в конце концов, литовцами там украинского или белорусского происхождения, как, например, да. Но это уже вопрос к государству, как она делает, потому что что сейчас они в большинстве случаев оставляются сами себе, и, конечно, это создает некоторые параллельные такие среды социальные, где люди не чувствуются, что они являются полноценными членами этого общества, даже не имеет значения, имеют они гражданство или нет.
6: Вот ваши коллеги подчеркнули то, что половина приезжих на данный момент все же являются русскоязычными, да. А другая половина англоязычными.
7: Да, так половина так и выходит. И это главный вопрос, что до сих пор ясны, например, политики государства, например, когда мы говорим о военных беженцев с Украины, которые здесь приехали, которые часть из них есть русскоязычных, государство тоже не имело каких-то ясных ожиданий, да, от них каких-то. Государство делало им, и в большинстве они сами решали. Я точно знаю людей, которые уже свободно разговаривают по-литовски, и другие этого не сделали, потому что, все-таки не было ясных каких-то условий. Может, все думали, что агрессия России кончится быстро, и они просто вернутся домой, но мы видим, что уже они в каком-то уже смысле, 4 года это уже длинный период, но все-таки еще люди, они себе не ответили, но и мы не создали им условий. То же самое и насчет детей, что им не создали условий выучить литовский язык так, чтобы они могли бы свободно разговаривать.
6: Сейчас большая часть приезжих из каких стран?
7: Номер один группа есть украинские беженцы, вторая группа есть белорусы.
6: Трудовых мигрантов.
7: Да, трудовых. Ну, все-таки в большинстве украинских беженцев они тоже работают, да, можно так говорить. Третья группа из Средней Азии, где-то 28, по-моему, тысяч. Русские, по-моему, до 20 тысяч, и представители из Индостана, мы говорим Бангладеш, Индия, Пакистан, где-то 15 тысяч, и потом другие уже там поменьше группы. Но все равно русскоязычные создают вот больше, чем половина, и, конечно, вопрос русского языка и общения русского языка, он поднимает это напряжение в обществе, потому что есть еще та проблема, что часть мигрантов, они автоматически думают, что так как это постсоветское государство, все должны разговаривать на русском языке, и это нормальная реакция, что часть общества злит, можно так сказать, и наверняка, но со временем мы видим тоже, как меняется. Я могу, как вильнюсский житель, посмотреть, как раньше, когда я садился или в Болт, или заходил где-то, где меня обслуживали русскоязычные, они прямо разговаривали на русском языке, сейчас этого уже нету, и уже люди стараются, хоть и минимально, но разговаривать на литовском языке, и это я понимаю как уважительное отношение ко мне.
6: Это последствия закона, который приняли для сферы услуг, что они обязаны.
7: И закона, и последствия закона наверняка, но это и сама атмосфера. Жалко, что нужно было через такие вот давления, но наверняка все-таки наша человеческая натура такая, что если что-то чуть-чуть не порегулируется, ничего не поменяется.
6: Говорил президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис. 7 не поддержал предложение об отставке члена Главной избирательной комиссии Лауры Матиошетити. Оппозиция инициировала голосование из-за того, что она консультировала партию «Заря Няманус» и, как утверждается, пыталась это скрыть. В ходе тайного голосования за ее отставку проголосовали 45 парламентариев, 61 против, 7 воздержались. Представитель «Заря Няманус» Артур Аскарджу заявил, что, рассматривая вопрос о Матиошетити, парламентарии отвлекаются от серьезных проблем страны. В свою очередь, член фракции Движения либералов Евгениус Гентвилас утверждает, что Лаура Матиошетити скрыла факт консультирования Зари Няманаса. Сама Матиошетити сегодня на заседание не пришла и попросила провести процедуру недоверия без ее участия. В письме депутатам Сейма она заявила, что после того, как стала членом комиссии, консультации не оказывала, договор заключен не был и партия ей не платила. После сообщения о том, что в России сотрудница лаборатории, возможно, умерла от легочной формы чумы, Национальный центр общественного здоровья Литвы заявил, что внимательно следит за ситуацией. Однако сейчас нет данных о том, что этот случай повышает риск заражения чумой для жителей Литвы. Также нет информации о вторичных случаях заболевания или продолжительной передаче инфекции от человека к человеку. Поэтому жителям Литвы сейчас не требуется принимать дополнительные меры предосторожности. На прошлой неделе появилось сообщение о том, что в Иркутской области в Сибири от легочной формы чумы умерла сотрудница противочумного института. Российские СМИ сообщили, что на карантин поместили до 200 человек, которые могли с ней контактировать. Нобелевскую премию по физике в этом году получил бельгийский ученый Франсис Халзен, работающий в Университете Висконсина. Его исследования позволили ученым по-новому изучать далекий космос с помощью нейтрино, мельчайших частичек, которые прилетают на Землю из глубин Вселенной. Халзен предложил использовать огромную толщу льда на Южном полюсе как своеобразный детектор этих частичек. На основе этой идеи была создана нейтринная обсерватория Ice Cube. Она позволяет фиксировать нейтрино, прилетающие из далекого космоса, и таким образом получать информацию о происходящих там процессах. Шведская Королевская Академия Наук отмечает, что работа Халзена заложила основы нового направления в астрономии. Премьер-министр Мендуга Синкевичу заявил, что Литва готова взять на себя расходы по содержанию постоянной американской военной базы в стране. Так глава правительства отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона рассмотрит возможность создания постоянной военной базы в Литве. По словам Синкевичуса, присутствие американских военных в Литве имеет критически важное значение для сдерживания и обеспечения безопасности. Министр обороны Роберта Скоунас говорит, что окончательных решений пока нет, однако сигналы со стороны администрации президента США позитивные. По его словам, заявление Трампа свидетельствует о том, что США положительно оценивают усилия Литвы по укреплению безопасности страны. Экс-президент Литвы Валдис Адамкус госпитализирован в клинике «Сантурас». Ему провели операцию. Как сообщает медицинское учреждение, 26 сентября Адамкус был доставлен в больницу из-за внезапного ухудшения здоровья. После обследования и оценки его состояния была проведена хирургическая операция, которая прошла успешно. Сейчас Адамкус восстанавливается. 3 ноября Валдису Адамкусу исполнится 100 лет. Всеми обсуждают готовность Литвы к возможным воздушным угрозам и состояние укрытий. На конференции «Укрытие. Опыт Украины и решения Литвы» украинские специалисты делятся опытом, накопленным за годы войны, и рассказывают, какие решения могут быть полезны Литве. Первый заместитель главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий рассказал РТ, как в Херсонской области обустраивают стационарные и мобильные укрытия, и что, исходя из украинского опыта, Литве стоит сделать уже сейчас.
8: Ті обставини, війна, постійні обстріли, небезпека, вони нас змусили сьогодні переглянути.
9: Обстоятельства, война, постоянные обстрелы, опасность заставили нас пересмотреть этот вопрос, потому что решение нужно принимать очень быстро. Времени просто нет. У вас сегодня это время есть. Во-первых, строить все это под обстрелами невозможно, потому что строительные площадки становятся целью для врага. Поэтому сейчас у вас есть возможность максимально упростить процедуры и уделить внимание тому, что эти укрытия действительно необходимы. Нужно изменить строительные нормы и обязать застройщиков делать то, о чем я говорил. Если это жилой дом, укрытие должно быть обязательным. Причем его нужно строить в первую очередь. Если возводится жилой комплекс, уже в первом построенном доме должно быть укрытие, а затем можно продолжать строительство. Я говорил и о складах. Опыт показал, одна ракета и большого склада больше нет. Поэтому их нужно делить на отдельные сегменты. Тогда есть возможность сохранить другие помещения, необходимые для дальнейшей работы. Поэтому сегодня у вас есть возможность, учитывая наш опыт, опыт Украины, Херсонской области, адаптировать законодательство и государственные строительные нормы к тем требованиям, необходимость которых мы уже поняли на собственном опыте. Поверьте, мы через это прошли и видим, насколько это необходимо. Укрытия, о которых я говорил, могут использоваться по-разному. Это может быть паркинг, который при необходимости превращается в укрытие. Это могут быть различные подвальные помещения, но они должны быть укреплены, обеспечены электричеством, связью и водой. То есть они должны быть автономными как минимум в течение 48 часов. У вас есть время, поэтому сейчас законодателям, я думаю, нужно обратить на это внимание и принять необходимые решения. Что касается уже существующих укрытий, у нас такие тоже были. Но зачастую это были просто захламленные помещения, которым никто не уделял внимания. Они использовались как какие-то склады, были завалены мусором, без ремонта, фактически не использовались. Была нарушена гидроизоляция, во многих, откровенно говоря, вода стояла по колено, скапливалась влага. Поэтому переоборудование уже существующих помещений вообще первоочередная задача. Это не требует таких больших капитальных вложений, поскольку речь не идет о новом строительстве. Нужно привести эти помещения в соответствие с нормами и капитально отремонтировать. Думаю, это нужно делать в первую очередь, и финансово это менее затратно, потому что новое строительство стоит дорого. Например, укрытие для школы на 500 мест обходится примерно в 3 миллиона евро. Думаю, в случае больницы речь будет примерно о том же ценовом уровне. Поэтому первое, что мы делали, ремонтировали то, что уже было, и только потом строили новое. Также стоит обратить внимание на мобильные укрытия. Пусть они где-то стоят. Они просто необходимы, потому что люди в любом случае передвигаются по улицам. Их можно оборудовать, например, у остановок. Если в каком-то месте такое укрытие уже не нужно, его можно легко перенести. Они тоже очень хорошо спасают жизни. Такое укрытие защищает от осколков, от дронов. Конечно, прямого попадания ракеты оно не выдержит, но человек может укрыться там от осколков или дрона. Например, такие укрытия можно размещать вдоль автобусных маршрутов. Когда возникает угроза, автобус или маршрутка останавливается там, где есть укрытие, люди быстро выходят и прячутся в нем. Поэтому необходим целый комплекс мер.
8: Тому це комплекс їх мероприємств.
6: Говорил первый заместитель главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман, ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 5-10 градусов тепла, на взморье 11-14. Завтра днем переменная облачность, без дождя, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 14-19 градусов тепла. В Вильнюсе вероятность дождя небольшая, ночью в районе местами туман, температура ночью 7-9 градусов тепла, днем в столице 15-17 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16 часов 27 минут.